0: обязательно, но вот все вот это все вот это все.
1: Five one turn right heading 210 degrees, just cleared ILS approach runway 244 established.
2: Right heading 210 degrees, ILS 24, call established, sky 51.